0: ꯃꯅꯤꯅ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯩ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯒꯦ
1: ahal lamande seba tawduna ne sagai adugine machan thukpa mau ama ngamba habedo nangoyu koi bungi bema
2: tasu
1: chalo chalo o
3: ahal lamande chibu somla somla somla
4: hoine gari bas ato mona de korwa de lai raba janwa
3: o somla biyo mama
4: o la la la la koi din bas na manung ngai re pham ma ga wari sa sa dra cha pa
5: ah tara
4: inchi eh chachi chachi